Царской Бьерлик. Небо. Звезды. Я спокоен. Я лежу. А подушка ни камень, ни перья.